0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ.
1: Рассказ «Горбушка хлеба». В самом начале войны в далекой Сибири то было. Путевой жизни люди и так-то не видели. Голод, да нищета, да лагеря кругом. А тут еще и это напасть. Вот, кажется, горе, дальше некуда. А нет, отыскалось куда. Оказалось, что может быть еще горше? Целыми эшелонами стали прибывать еще более обездоленные люди, ссыльные всех национальностей, самые бесправные. Объездчик Мустафа ехал через перелесок, за которым начиналось огромное картофельное поле. Поле было убрано, забот у него заметно поубавилось, и держал он ранний путь в райцентр. Туман белесой пеленой поднимался от земли, разведнилось уже и в лесочке. Четко вровень с кустарником обозначились стволы деревьев, стоящих нечасто, и каждый вырисовывалось, как на картинке. Оживала природа, на все лады опробовали голоса птички. Мирно на душе и у Мустафы. И мурлычет он свою монотонную, нескончаемую песню. И хоть не глядит по сторонам, а настолько профессия в нем сидит, что как охотничья собака дичь, так и он инстинктивно чует нарушителя. Вот он остановил коня, напружинился. Вон вдали, у самой кромки поля, три фигурки копошатся. Ссыльные картошку ищут. Поймать и наказать. Эх, надо было от леса вправо взять и за выкорчеванными отвалами подкрасться незаметно. Теперь так не получится. Да еще гнедой вдруг тряхнул гривой и всхряпнул неприлично громко. И тут же в утреннем воздухе вскинулся и завис звоночком испуганный детский голос. Для звука всегда есть преграда, а уж в таком благословенном безмолвии утра подавно. И прилетел отзвук к Мустафе непонятной скороговоркой непонятного языка. Да так, будто кто-то совсем рядом говорил. И кинулась троица к спасительному ельнику, сплошной стеной, стоящему у края поля, отгораживая его от железки. «У, кляча дохлая!» — в сердцах обругался объездчик. И вдруг увидел, как от убегающих отделилась маленькая фигурка и, не сильно споро, прихрамывая, побежала вбок, к дальнему краю поля, где сразу за отвалами начиналось мелколесье. «Ага!» Злорадно догадался умный Мустафа. «Там ворованное припрятали». «Ну, тебя-то, хромоножку, я достану». И пустил коня на перерез. Он явно успевал и даже оглянулся, чтобы усмотреть, в какую же сторону ельника шмыгнут те двое, и остолбенил. Удиравшие до того порожними, теперь эти двое бежали не так резво, но уже с мешками на загорбках. «О, шайтан!» — в бешенстве завопил Мустафа и развернулся было, поняв, в каких оказался дураках. Потом крутнулся еще раз и, яростно стегнув воздух камчой, вновь погнался за хроменьким. Но, похоже, и тот наблюдал за его действиями. И когда убедился в безопасности своих друзей, дал такого стрекача, что только пятки засверкали. Причем не образно, а натурально. Малец был босс. Яша бежал к лесу, чтобы отвлечь объездчика от своих старших сестренок. Ему-то что? Ну, побьют, так ведь не привыкать. Да и сперва поймать надо. А на себя он надеялся. И еще знал, что ему всегда помогает кто-то невидимый. В свои 10 лет Яша уже был кормильцем семьи. ходил с большой тряпичной сумкой на лямке просить по близлежащим селам милостыню. Так что первыми русскими словами, которым он здесь научился, были «Подайте ради Христа». И при словах этих люди делились с заморышем кто чем мог. Этим и дюжила семья. Всякое бывало. На днях вон местные пацаны напали на станции. И кто знает, чем бы обернулось дело, если бы не позвал на помощь один маленький мальчик. «Папка!» — завопил он на весь вокзал. «Спаси! Там мальчишки нищенку убивают!» Выбежал отец с мужиками, пацаны и разбежались. Сильно побили они нищенку. Самодельными плетками всю спину исполосовали, изорвав и без того ветхую рубаху. Да и губы распухли, слова вымолвить не может. А хоть бы и вымолвил, так не на худшее ли? Некоторые вон и так поспешили отойти, как поняли, что и народца спасали. Собрала ему мать того мальчика в котомку раскиданные куски хлеба. «Ну, спаси тебя, Христос!» — говорит. Обрадовался нищенка слову знакомому, обтер от пыли горбушку хлеба, с мальчиком поделился. Едят и улыбаются друг другу. «Ах, да чего же вкусный хлеб!» Горестно вздохнула сердобольная женщина и подала Яшке из узелка не старую еще рубаху байковую, Вите на вырост взятую. «Ох ты, горе людское! Самими на себя призванное!» 3 дня в горячке провалялся Яша. Потом на поправку пошел. И тут же подбил сестренок старших за картошкой. «Зима на носу, запасов нет. Чего страшного-то? Поле обрано, может, и не объявятся там объездчики. И ведь убежал, считай, как вдруг в осклизлую рытвину по недогляду ступил. Ушли из-под него ноги, так и впечатался в черную рыхлую землю. Соскочил, а объездчик уже над ним. У него глазенки от страха разбежались. Одну руку зубами стиснул, другой в копну волос вцепился. Дрожит весь, как лист осиновый. Кто угодно бы жалился, только не Мустафа. Загоготал он от великой радости, и эхо, повторив многократно этот гогот, раскатило его по окрестности, по полю да по лесу рассыпало, помогая разогнать остатки тумана. Тычет Мустафа в Яшку камчой, дескать, кто такой, откуда? Яша так понимает, что его бить сейчас будут. А рубашку даренную жалко, и зарвет ее камча. Он ее скоренько со спины на руки снял и на колени склонился, и шепчет, что если бы на русский мог кто перевести, услышал бы. «Боженька, помоги, чтобы не сильно били. Дохлый я нынче еще. Кто моих кормить будет? Помоги, Боженька!» У Мустафы весь пыл пропал. Не потому, что разжалобился, а потому, что опасно лупцевать. Парень кожа до кости, спина трубцов свежих синяя с розовым. Не ровен час, а кочурится под плетью. А в болото загнать на часок нет времени. Тьфу ты, незадача! Вот уж не повезет, так не повезет. И душу отвесь не на ком. И тут мысль благородная. А поведу-ка я его в район для показу. Это ж какая отстрастка тамошним ссыльным будет. От хорошей мысли даже Яшку под зад пнуть забыл. Длинную веревку достал. Один конец на шею Яшки петлей накинул, другой к седлу приторочил. Подумал, подумал и связал ему руки назади через седельником из сыромятины. Так-то оно надежней. Где-то за лесом взошло, приподнялось солнышко, и день уже занимался золотым отблеском его лучей на облаках в серовато-дымчатом еще небе. Приподнялся и Мустафа в седле. Суровым взглядом окинул округу. Орел! И тронул коня. Путь не ближний, однако и дело большой важности. Мустафа пленника ведет. Семилетний Витя сидел на опушке леса прямо у дороги. Играл сам с собой в ножички блестящим складышком, недавний подарок старшего брата. Это было излюбленное место, куда он убегал с раннего утра. За дорогой, за неглубоким оврагом, начиналась скошенная стерня, и, видать, было далеко в обе стороны. Чуть поодаль у начала болота дорога разветвлялась. Направо уходила между стерней и болотом к обозримому горизонту, туда к картофельным полям, и дальше в лесостепь, налево, как бы обозначая границу того же болота, уходила вглубь леса по направлению к станции. Вот он поднял голову и обмер. Там со стороны полей всадник показался. Этого объездчика малышня узнавала за версту. Мустафа. И матери пугали непослушных. Поймает, в черный мешок завернет. Ведьмам унесет. У Вити ноги занялись от страха. Не выпрямляясь, задом-задом попятился к спасительному лесу. Наткнулся на коряку лежалую, перелез через нее, можно и текать уже. Но что-то остановило мальчонку. Мустафа был теперь боком к нему, и Витя увидел, что за лошадью, как-то странно подпрыгивая, неравномерно бежит маленькая фигурка человечка. Вот дорога пошла по небольшому взгорку, и он отчетливо разглядел, что человек спутан веревкой на шее. И в этом мальчике он безошибочно угадал того нищенку с вокзала. Жалость волной прилила к его сердечку с новой силой. Он вспомнил тот благодарный кусок хлеба, ощутил во рту ржаной привкус той горбушки, и страх постепенно уходил из него. Витя слился с корягой, не понимая, что весь как на ладони. «Папке расскажу, он тебе покажет, Мустафа, Бустафа!» Погрозил он Мустафе, подбадривая себя. А тот уже поравнялся с его укрытием, ничего не замечая. И если бы не заунывное пение, можно было бы подумать, что он спит. Зато Яшка увидел его, узнал и в мгновенно вспыхнувшейся надежде закусил губу. Витя крепче сжал складишек, и в тот же миг его влекла какая-то неведомая сила. Он бесшумно выскользнул из укрытия за спиной нищенки, подскочил к нему и быстро перерезал податливую сыромятину. Яшка вскинул руки и, усилием ослабив петлю, выскользнул из нее, и оба опрометью кинулись к лесу. Двум-трем деревенским бабам случилось увидеть на самой околице, как, сбросив оракчинку в дорожную пыль, в каком-то бесноватом недоумении корябал камчой бритую голову суеверный объездчик Мустафа. Ну и вызнали, что сбежал от него непостижимым образом ссыльный мальчуган, спутанный веревкой на шее, да еще со связанными на зади руками. Кто мог средь бела дня сотворить такое? Да ясно, что нечистая сила. И в ужасе ускакал Мустафа в обратном направлении, а бабы поспешили с новостью к народу. Поплутав по деревне, весть-то обросла уточнениями и в окончательной версии выглядела так, что вел, мол, Мустафа на веревке оборотня в виде ссыльного парнишки. А на подходе к их деревне тот превратился в черного бородатого козла. Потянул Мустафа за веревку, а тот встал на дыбки, брыкнул передними ногами, захохотал и исчез. Но кровь на веревке осталась, сами видели. Знать-то худо будет Мустафе опостылому, ибо кровь эта на нем. Совсем не так передала эту историю мать Вити, Мария, блажному Ивану, который аккурат перестилал у них в доме палати. Поминутно крестясь в благоговейном страхе, поведала она ему правду о случившемся. И сказала, что заперла примчавшихся от леса беглецов в амбар, подальше от греха. Малец-то сильный. Что ж, мол, дальше-то делать, дед Иван? Вообще-то его звали Иоганн, но кто теперь это помнит? На поселение в деревню привезли его в 38-м году. И уполномоченный пояснил, что, мол, немца помирать к вам привез. Придавило его на лесоповале так, что даже срок ему скостили. И сильно перепутал сельчан неведомым словом «секта». Сам он толком не знал, что это такое, но предостерег, что, мол, держите ухо востро. Сидел немец за это дело, и в той секте был за главного. Ну, что-то на вроде нашего попа. Засомневалось тут общество. Но что это за поп-то такой? Ни кожи, ни рожи, ни креста на шее. Вон недавно батюшка на похороны из области приезжал. Так оно и видно, что поп. И крест, и ряса, и борода, и кадила. А у этого, ну, никакой авторитетной видимости. Одно слово — дохлятик. Хоть и секта. В общем, предостережение в расчет не взяли. Однако и на постой к себе брать никто не поторопился. Так поселили его в амбар, на подворье у престарелой, напрочь глухой бабки Акулины. Той все равно было, кто он есть. Да она и сама уже жильцом-то не считалась на этом свете. Вот и рассудили, что хоть он ей зимой печку топить поможет, и то польза большая. Облажным прозвали, потому что в разговорах все каких-то блаженных упоминал. Его послушать, так все кругом блаженные, даже нищие. Чудак, словом. Но вскоре дошло до сельчан. А ведь мастеровой, однако. Сначала одарил он местную детвору диковинными игрушками, которые начал мастерить из обыкновенной соломы. Радости детишек не было предела. А миниатюрные, отливающие на солнце соломенным золотом, домики-избушки с затейливыми оконцами вызывали восхищение и у взрослых. Факт же, что не брал за это денег, совсем расположил сельчан к нему. Стали подкармливать Ивана кто чем мог. Может, потому он и помирать раздумал. Как-то, само собой, забылось и что он немец. И все чаще стал раздаваться на глухом подворье Акулины звонкий детский смех. Да и сам двор помаленьку менялся. Вон и заплот выровнял, ворота и стайку подправил. В амбаре, что в твоей горнице, пол настелил, все щели законопатил. А как резные наличники на окнах у Акульки появились, то и приглашать стали его бабы, где что по хозяйству подмагнуть. Однако самое дивное диво, что старая Акулька стала на улицу выходить, а то и в гости к кому. Раньше-то дальше дома не хаживала, разве что у заплота постоит неподвижно, словно выпь на болоте, да вслед детворе, когда клюкой погрозит. Вот и весь выход». Теперь же и сама какое слово скажет, и разбирать вроде стала, о чем говорит. Ну и обмолвилась, что, мол, лечит ее Иван. Молитвами лечит. «Колдун!» — догадались сельчане едино. «Вот оно что! Секта — это и есть колдовство. Сам-то, вишь, не крестится, а молитвы говорит. Колдун и есть». А поскольку колдунья в соседней деревне уже была, Шурка Хрипата, которая лечила по деревням от всего и от всех, то стали с нетерпением ждать между ними стычки. Шурка и вызвалась было дать ему укорот, но почему-то после первого же разговора с ним перестала появляться в их деревне. Тогда прохиндей Егор, брат Марии, пьяница и скандалист первой марки, принародно к вящему удовольствию мужиков, чей авторитет пошатнулся из-за этого деда, пообещал обломать ему руки-ноги. и однажды, изрядно дерябнув бряги, оповестил собутыльникам, что идет бить морду вражине. А как зашел, да долго не появлялся. Обеспокоились мужики, не наломал ли и в самом деле дров, не управил ли деда? Нет, ничего, объявился-таки. Только был Егор отчего-то странно тих и растерян. Сколько ни бились, ни на какие вопросы не ответил, лишь рукой махнул и ушел, вобрав голову в плечи. Даже брагу не пошел допивать. И все бы ничего, да вот перестал с той поры пить Егор. Не пьет, и все тут. А как в деревне объявится, сразу как у Лини во двор, ну, так ясно, что к тому деду Ивану. Вскоре же объявил друзьям, что вовсе не колдун Иван, а как есть Божий человек. И судачит деревня, что поют, мол, они с дедом какие-то песни заунывные и молятся вместе с Акулиной. Вон и Мария туда повадилась. Бдительные люди в деревнях всегда водились. Так что не замедлил явиться и уполномоченный с портупеей через плечо. Походил, порасспрашивал. Но поскольку Иван никого никуда не агитировал, то и трогать его не стал. А что Егор схудился, так это, мол, от сильного перепоя у него на нервной почве беда приключилась. Да и говорено же было, что с Иваном якшаться себе дороже будет. Да, спортился Егор, согласилось общество. И ведь мужик как мужик был, пил, матерился. А вот поди ж ты, как с блажным связался, пропал. Как нагадали, прямо что вскоре он и в самом деле пропал. Уговорил его дед Иван списаться со своей бывшей женой и детьми, да обсказать ей свои перемены. Вот и уехал Егор к семье куда-то за Байкал. Со всей деревней напослед простился. «Простите, — говорит меня, — люди добрые, если кого когда обидел. Вас же, мол, зато Бог тоже простит». Но браги ни сам, ни Мария на проводы не сготовили, что сильно расстроило мужиков. Так что на станцию его один Иван и провожал. Кому охота на сухую проводы проводить? С приходом весны люди чаще стали вспоминать о Боге. Кто-то стал подольше задерживаться у Ивана. Была среди таких и Мария. И вот сейчас она недоумевала, как мог ее сынок, смиренный из смиренных, без страха решиться на такое? Как мог Мустафа этого не заметить? Может, и вправду нечистая тут? «Ну, про нечистую не знаю», — усмехнулся Иван. «А вот что совершенная любовь изгоняет страх, знаю. Эта любовь Божия к нам через детей наших возвращается». Люди гонят ее от себя, а она ворочается. Видать, Вите и послал Бог такую любовь. А что до Мустафы, так ведь Бог может так помрачить разум человека, что он на тебя будет смотреть и не видеть. Вспомни, как Господь Петра из темницы мимо стражников вывел. «Так то когда было?» — засомневалась Мария. «Нонче такого не бывает». «Бывает, Мария, бывает. Ну, пойдем, посмотрим на ту силу нечистую». Они прошли к амбару, и Витя, выбежав, повис на руке у мамы. «Деда Ваня, это Яшка!» — зачастил он, указывая на своего оробевшего друга. «Его Мустафа на веревке вел, а я ножичком ремешок у него на заде вжик!» И тут же испуганно: «Что с тобой, деда?» Иван, не отрываясь, смотрел на Яшку и, опустившись на чурку, тянулся к нему рукой, чуть слышно шепча по-немецки: «Якоб, Якоб, Комхер!» И Яша, повинуясь какому-то неясному чувству, с некоторой опаской шагнул к странному деду, назвавшему его по имени. Старик силился встать, но не мог, и только прикоснулся к лицу мальчика. Это прикосновение вмиг воскресило в памяти Яшки его самые счастливые, беззаботные мгновения раннего-прираннего детства. Эти руки он не спутал бы ни с какими другими. «Гроссфатер!» Над треснутым колокольчиком тенькнул его голосок, и он зарылся лицом на груди своего деда. Хрупкие плечи его заходили от рыданий. Лишенный возможности быть ребенком последние годы, стеснявшийся плакать даже перед своими родными, он высвобождал теперь душу от непомерного груза взрослости. Облажной Иоганн немигающими глазами отыскивал в небесах Бога и славил его за подаренное благословение, которое терпеливо с надеждой ждал без малого 7 лет. Горе не может копиться и угнетать душу человека вечно. Не допускает то Господь. Придет, непременно придет момент, когда горе, вспыхнув вдруг очищающим огнем, в одночасье сгорит навсегда. И озарит тот огонь и наполнит нас светом неизъяснимой радости, радости в Боге нашем. И нет счастливее момента, чем этот, и все скорби ничтожны в сравнении с ним. Именно так чувствовали себя эти 2 обездоленных человека на данный момент самых счастливых на земле. Не было уже ни высылки, ни тюрьмы, ни котомки нищенской, ни плетей, ни Мустафы. Только дед и внук. И рядом, потрясенная невиданным промыслом Божьим, склонившаяся в смирении на колени женщина. И еще растерянный, подозрительно шмыгающий носом Витя. И Бог. Дорогие друзья, вы прослушали христианский рассказ Виталия Полозова «Горбушка хлеба».
0: Для вас читала Любовь Шпика. Ее книги вы найдете на канале YouTube «Поэзия. Голос души».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать 9 главу, состоящую из двух частей. В первой ее части, в стихах с 1 по 21, Даниил обращается к Богу с молитвой, которая при внимательном изучении может многое рассказать нам о молитвенной жизни этого человека. А во второй части мы находим известнейшее пророчество о 70 седьминах, или о времени, которое будет предшествовать установлению Царства Божия на земле, и в течение которого народ Израиля будет подвергаться суровым испытаниям. В прошлый раз, когда мы только начали изучать молитву Даниила, мы сразу же обратили внимание на ту настойчивость, с которой пророк обращался к Богу. Он взывал к своему Господу с молитвою и молением, в посте и в ретище и пепле, и молился Господу Богу и исповедовался. О необходимости постоянно пребывать в молитве и упорствовать в своих обращениях к Богу свидетельствует не только молитва Даниила, но и, например, слова Иакова, записанные в 32 главе Бытие, стих 26. «Там Иаков, встретившийся в ночной темноте с Богом, говорит, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Вот и Даниил, похоже, не собирался отпускать от себя Бога. Он сознавал свою зависимость от Него, а потому настойчиво молился. Молитва Даниила очень личная. Он молится о себе и о своем народе, часто повторяя личные местоимения первого лица. В этой молитве встречается 41 такое местоимение. Вы еще не забыли о том, как мы читали 4 главу книги Даниила? Там личными местоимениями первого лица злоупотреблял вавилонский царь Навуходоносор, который постоянно говорил «я», «меня», «мной». Но, оценивая духовный смысл использования местоимений первого лица, мы обнаруживаем, сколь глубокая пропасть пролегала между этими двумя людьми. Навуходоносор был гордым человеком и обращался к Богу в гордости. А Даниил, напротив, был кроток и смирен. Даниил низко склоняется перед Богом. Он признает величие Бога. Мы видим прежде всего, что между ним и Богом существуют личные отношения. Он называет Бога «мой Бог». Но Бог очень велик. Он внушает Даниилу трепет и почтение. Даниил поклоняется Богу, сознавая, что к Богу нельзя относиться легкомысленно. Пророк признает, что Бог выполняет свои обещания, любит его и милостив к нему. Если Бог что-то обещает, он это делает. Бог неизменен, а потому верен. Бог Даниила — это Бог милости, ведь именно благодаря Божьей милости Израиль сохранился до сих пор как нация. И мы сегодня тоже спасаемся именно Божьей милостью. Здесь мне хотелось бы напомнить вам слова, записанные в 22 стихе 3 главы Плача Иеремии. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Бог изливает на нас свою милость, тогда как на долю людей остается принимать Его благодать и повиноваться Ему. Обратите внимание, как Даниил признает это в 5 и 6 стихах 9 главы. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны». Согрешили мы. Даниил отождествляет себя со своим народом, который еще в земле Израиля согрешил против Бога, что и привело его к рабству. Пророк очень конкретен в своей исповеди. Он называет конкретные грехи. Несоблюдение закона.

мне список. Я должен купить это и это, 4 или 5 пунктов. И я считаю, что исповедь тоже должна быть конкретной. Перечислите все свои грехи. Может быть, вам не понравится это, потому что никто не любит вспоминать свои ошибки. Но все равно упомяните то, в чем вы виновны. Не скрывайте ничего, потому что Бог и так знает, насколько вы плохи. Но вы должны приходить к Нему с искренним, подробным признанием своей греховности. Послушайте, как молился Даниил. Я прочту вам довольно большой отрывок, стихи с 7 по 14. «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их, за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на суде наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не было под небесами и какое совершилось над Иерусалиме. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его». Даниил признает перед Богом, что стыд проступает на лицах у всего Израиля, у ближних и дальних. Народ Израиля был рассеян по земле, но он не прекратил свое существование. Одни колена жили в Вавилоне и были близко от Даниила, другие находились далеко, но он знал, что они никуда не исчезли. Просто они оказались рассеянными во всех странах, куда Бог изгнал их за отступление, их, с каким они отступили от Бога. Обратите внимание, каким образом Даниил противопоставляет благость Бога и греховность Израиля. Бог праведен, тогда как Израиль отвратился. Народ рассеян, потому что согрешил против Бога. Эти люди заслужили наказание, а Бог справедлив, поэтому Он отправил их в рабство. Бог прав, а израильтяне не правы. Друзья мои, если вы поступите не так, как Даниил, если вы станете извиняться перед Богом за свои грехи и говорить Ему: «Господи, Ты же знаешь, как я слаб и в каких обстоятельствах я находился», то получится, что вы обвиняете Бога в своих собственных грехах. Вместо того, чтобы просить о прощении, вы будете обвинять Бога за то, что Он ошибся, ведь это Он должен был принять все обстоятельства во внимание и уберечь вас от греха, а Он был слишком строг к вам. Такую молитву Бог вряд ли примет. Друзья мои, мы с вами получаем от Бога только то, что заслуживаем, и мы должны признавать свои грехи перед Богом. В наше время некоторые говорят, что это Бог не прав, но такая точка зрения на поверку оказывается проявлением обычной человеческой гордости. Бог всегда прав, это мы ошибаемся. Отношение Даниила к молитве и есть то самое правильное отношение, с которым мы должны приближаться к Богу.

Бог никогда не забывает о нас, но Он не пойдет к нам навстречу, пока мы не придем к Нему и не попросим о милости, пока мы не перестанем оправдывать себя. А вот как Даниил молится далее в стихах с 15 по 18. «И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильною, и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво, Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима и от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его». «И воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и воззри на опустошение наши и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Даниил обращается к Богу с мольбой. Он вспоминает, как Бог вывел Израиль из Египта. Бог сделал это потому, что Он праведен, а не потому, что израильтяне были праведны. Это избавление было основано на милосердии Бога, но не на заслугах Его народа. Во второй главе книги «Исход» в стихах с 24 по 25 написано: «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Бог услышал стенание народа, которое привлекло его внимание. Бог увидел, как эти люди несчастны. А потом он вспомнил о них в своем милосердии. И вот теперь Даниил просит праведного Бога снова избавить свой народ. Бог праведен в своей милости к нам, потому что Господь Иисус Христос полностью уплатил цену за наши грехи. В послании к римлянам, глава 3, стих 26 написано: «Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Послушайте, с какой страстной мольбой Даниил обращается к Богу в 19 стихе. «Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Это кульминация молитвы Даниила. Он просит Бога выслушать его молитву и ответить на нее, потому что Бог дал такое обещание и всегда был верен своим обещаниям. Даниил молит об этом не потому, что он какой-то особенный. Напротив, он отождествляет себя со своим народом и говорит: «Мы согрешили». Даниил много помышляет о величии Божьего имени и о Божьей славе, находя в них основание для своей мольбы. Даниил еще не успел завершить молитву, как ему уже был дан ответ. Об этом сообщают нам 20 и 21 стихи. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы». Здесь сказано: «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои». Обратите внимание, Даниил говорит о своих грехах. Он признает себя грешником. Однако нигде в Библии не упоминаются грехи Даниила. Дело обстояло как раз наоборот. Когда враги пытались обвинить Даниила в чем-либо,
а они не обнаруживали у него никаких недостатков. А я совершенно уверен, что его враги очень старались. Я часто говорил, что никто не может спастись, соблюдая 10 заповедей. Я говорил также, что если кто-нибудь сможет мне назвать хоть одного ветхозаветного героя, который спасся через соблюдение этих заповедей, я буду вам крайне признателен. Как-то раз вечером я произнес эту фразу на богослужении, и после него ко мне подошел один студент. Он сказал мне: «Я нашел в Ветхом Завете безгрешного человека. Это Даниил». И мне оставалось только признать, что студент был прав. Ведь нигде в Ветхом Завете не говорится, что Даниил когда-либо грешил. Однако я указал студенту на эти прочитанные только что слова: «Исповедовал грехи мои». Если Даниил не был грешен, но при этом исповедовался Богу в грехах, значит, он был лжецом, то есть согрешал. Но я думаю, что Даниил здесь не лгал, а искренне признавал перед Богом, что он тоже грешник. И мне кажется, что в тот день этот студент убедился в правильности слов, записанных в послании к римлянам, глава 3, стих 23. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Если же вам интересно, какой именно грех совершил Даниил, то позвольте сказать вам, что это ни вас, ни меня не касается, раз уж Бог не пожелал записать это в своем слове. Давайте также обратим внимание и на другие слова из прочитанного текста. «И повергал молитву мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего». Здесь имеется в виду Иерусалим и Царство Божие, которое будет там установлено. А далее Даниил не успевает завершить свою молитву, как перед ним предстает муж Гавриил, ангел, который, очевидно, явился в образе человека. И он оказался перед Даниилом в тот момент, когда в Иерусалиме начинали приносить вечернюю жертву, то есть примерно в 3 часа пополудни. Гавриил произнес пророчество, которое очень важно для того, чтобы мы имели правильное представление о событиях, которые произойдут в последние времена. Сегодня мы коснемся этого пророчества лишь в самых общих чертах, а более подробно будем разбирать его уже в нашей следующей беседе. Итак, послушайте стихи 22 и 23. «И вразумлял меня, говорил со мною и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение». Обратите внимание, Даниил немедленно получает ответ на свою молитву. Доктор Гебелайн говорил, что для прочтения молитвы Даниила по-еврейски ему потребовалось всего 3 минуты. И получается, что ангел Гавриил явился Даниилу менее чем через 3 минуты. То есть ему понадобилось меньше 3 минут, чтобы спуститься с неба на землю. А если Даниил молился с закрытыми глазами, то, может быть, ангелу даже пришлось 2 минуты подождать, пока тот откроет глаза. Столь быстрое появление ангела вполне согласуется с обетованием Господа Бога, которое записано у Исаии в 65 главе, стих 24. «И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу». Обратите внимание также, что на небесах Даниила считали желанным. Это чудесно. Верующие в Иисуса Христа тоже являются желанными и возлюбленными Божьими детьми. Согласно 6 стиху 1 главы послания к Ефесянам, Бог принимает нас в Своем возлюбленном Сыне. А значит, и верующих любят на небесах за то, что они пребывают во Христе. И далее явившийся ангел начинает возвещать Даниилу пророчество о 70 седьминах. Он говорит: 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего.
Эти слова записаны в 24 стихе 9 главы. И в оставшееся у нас время я хотел бы вкратце ознакомить вас со смыслом выражения «семьдесят седьмин». Семьдесят седьмин — это не 70 недель, состоящих из 7 дней каждая, и не период из 7 лет, поскольку еврейское слово «шева» означает не только 7, но и единицу измерения вообще. Это слово можно сравнить с нашим словом «дюжина», которое само по себе может означать дюжину чего угодно — машин, деревьев, магазинов и так далее. Вот и 77-мин — это просто 70 раз по 7. При этом могут иметься в виду годы, месяцы или дни. А из контекста данного стиха понятно, что Даниил думал не о неделях и не о днях, а о 70 годах, о которых он прочел в книге Иеремии. Ведь Иеремия предсказывал, что плен продлится 70 лет. Таково было наказание Бога за то, что Израиль 70 раз не выполнял заповедь о седьмых, то есть о субботних годах. 70 раз по 7 — это 490. В течение 490 лет Израиль не выполнял эту заповедь. И в результате израильтяне были отправлены в изгнание на 70 лет, по одному году за каждый случай несоблюдения заповеди о субботнем годе. А о том, в чем конкретно состояло пророчество, возвещенное ангелом Гавриилом, мы с вами будем говорить уже во время следующей беседы. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.